0: Дорогие друзья, мы продолжаем трансляцию концерта в честь дня рождения Франца Шуберта из Большого зала Зарядье. Мы приветствуем всех, кто только что присоединился к трансляции. Во втором отделении прозвучит симфония Бетховена номер 7. А сейчас мы предлагаем вам послушать лекцию доктора искусствоведения, музыковеда Марины Раку. Она расскажет о роли церковной музыки в творчестве Шуберта, о двух кантатах «Stabat Mater», порассуждает о причине выбора немецкого языка для одной из них и об отношении композитора к религии.
1: Здравствуйте. Любой из гениев, вошедших в мировую историю искусства, имеет в представлении нашим и наших предшественников какую-то одну важнейшую характеристику. Так и с Францем Шубертом. Шуберт вошел в историю музыки, как создатель романтической песни, и представление о том, что в любом его сочинении эту песенность мы можем расслышать, сопровождает наше слушание музыки Шуберта. Так это или не так? Это, конечно, так, но это в то же время ограничивает наше слышание и мешает, может быть, нам понять какие-то другие стороны этого дарования и во многом понять также то, к чему стремился он сам. Хотел ли он в действительности быть исключительно создателем песни, а песен в его огромном творчестве 600 опусов, тогда как написано им 1000? Эта цифра говорит сама за себя, но песня давалась ему чрезвычайно легко. А вот что касается других жанров, то над этим приходилось серьезно думать, работать. И, может быть, именно они составляли главный маршрут его жизни, в отличие от того, что мы хотели бы об этом думать. Вот особенно ярко свидетельствует об этом направлении его творчества, его мыслей, именно духовная музыка. Духовная музыка, которую мы плохо знаем, которая мало связывается у нас с этим именем. И тем не менее, весь его короткий творческий путь, это всего 16 лет, потому что Шуберт не дожил даже до своих 32, весь его короткий творческий путь сопровождается интересом именно к

И, наконец, сам Шуберт свое первое сочинение по заказу написал в 17-летнем возрасте, и это была месса. Месса, написанная к столетию прихода в Лихтентале. И первый свой успех, а успехов общественных в его жизни было не так уж много, как известно, как раз его биография печальна тем, что очень многое из созданного им при жизни не было замечено. Ну так вот, это сочинение было замечено, и более того, через несколько дней уже исполнено в центре города, прямо напротив императорского дворца, в Августинен-Кирхе, то есть церкви святого Августина, и имело еще больше успех. Вот так началась его композиторская биография, и до самых последних дней жизни он намеревался работать именно в литургических, богослужебных жанрах или же жанрах, связанных с духовной проблематикой, с духовными текстами. Так, буквально за несколько недель до своей смерти, которая оказалась внезапной, несмотря на долгую болезнь, он начинает занятие полифонией, занятие контрапунктом. Полифония, контрапункт – это та техника композиторская, которая востребована прежде всего в духовной музыке, в литургических жанрах. Он хотел в этом усовершенствоваться. И очень интересно то, что на этом единственном занятии, которое состоялось в 28-м году, 1828 году, году его смерти, он, в частности, интересовался тем, как можно было бы зашифровать инициалы, имя в контрапунктическом полотне, в этой полифонической ткани. Сделать это так, как это делал, например, Бах. Дело в том, что тогда, когда появляется месса по заказу прихода Лихтенталь, в это самое время Шуберт является учеником Антонио Сальери. Это один из его самых одаренных учеников, хотя Антонио Сальери, пожалуй, прославлен как никакой другой учитель в истории музыки, ибо он сумел воспитать Людвига ван Бетховена, Ференца Листа и нашего героя. Францу Шуберту повезло. Он учился у Антонио Сальери 4 года. И, конечно, эти 4 года были посвящены двум главным жанрам. Это опера, прежде всего, партитуры итальянских опер, на которых он у Сальери занимался и знал это досконально, и стремился написать оперу. А во-вторых, это духовная музыка. Ну, может быть, в-первых, духовная музыка, а во-вторых, опера. Нам сейчас трудно об этом судить, но владение духовными жанрами – это было важнейшее требование, предъявляемое к любому профессиональному композитору. И, как видим, оно довольно скоро Шуберту пригодилось. Правда, первые деньги, первый гонорар он получил все-таки за кантату, то есть не за светскую кантату, не за духовную музыку. Учеба у Сальери – это было важнейшее, может быть, единственное серьезное профессиональное образование, которое удалось Шуберту получить, но не менее важно то, что он в раннем возрасте был отобран как певчий капеллы мальчиков при дворе, и все то, что они пели в хоре, и все то, что ему удалось в это время слышать, это в первую очередь была именно духовная музыка. То есть он был вовлечен в эту литературу с самых ранних лет. И по истечении срока обучения у Сальери он пишет два сочинения, которые очень важны, и одно из которых сегодня тоже представлено вашему вниманию. Оба они называются «Stabat Mater». Одно из них написано летом 15 года, другое начато в феврале 16-го, то есть их разделяет всего полгода. И, тем не менее, первое из них не окончено, а второе завершено. Чем же они отличаются? Почему одно было брошено, а другое получило столь блестящее воплощение? Дело в том, что первое было написано на латинский текст, и дальше двух первых строф знаменитой канонической секвенции «Stabat Mater», которая
еще в эпоху Средневековья,

снискала известность и удостоилась внимания самых разных авторов, самых разных композиторов. Так вот, дальше этих двух первых строф из 23-строчных он не пошел в первый стабат-матер. Вторая же стабат-матер была написана на стихи немецкого поэта Фридриха Клопштока. Он старший современник Шуберта, но к моменту появления этой музыки он уже умер. Почему Шуберт избирает немецкий текст взамен латыни, традиционный для этого жанра? Потому что в этом жанре будут писать и впоследствии, и все-таки на латинский текст. Ближайшее такое сочинение – это одно из лучших и тоже, к сожалению, малоизвестных у нас произведений. Это «Стабат матер» Россини. Всем советую обязательно поинтересоваться этим сочинением. Так вот, по-видимому, сама обстановка в общественной жизни повлияло на то, что Шуберту пришлось обратиться именно к немецкому языку. Дело в том, что свои сочинения в духовном жанре, в духовных жанрах, литургических жанрах, он пишет в те годы, когда в Австрии происходит серьезная реформа. Реформа эта связана с церковью и с желанием нового императора Иосифа II. Правда, к моменту, о котором мы говорим, его уже нет на исторической сцене, его сменили другие, но, тем не менее, процесс был запущен именно им. Желание его было таково, чтобы церковь стала частью государства. И поэтому он накладывает многие вето на церковные установления, принятые до него. Прежде всего, это роскошество литургии и доступность ее понимания народу. Так что в каком-то смысле его деяния были сходны с тем, что происходило в Германии ранее, то есть они имели несколько такой протестантский характер. И, как известно, в протестантизме немецком вопрос языка вообще был главным вопросом, связанным с католической церковью, именно главным моментом неприятия католической церкви. Так вот, Иосиф II, все, что он делает, нацелено на упрощение литургии и более ясное ее понимание. Шуберт, по-видимому, во многом еще поэтому избирает текст на немецком языке, но то, что он делает с этим текстом, во многом сходно с тем, что делали его предшественники. И в первую очередь главная знаменитость в жанре «Стабат матер» – это Джованни Батиста Пергалези. Его предшественник, их отделяют около века, который создал, может быть, самое знаменитое сочинение в этом жанре. И Шуберт, в общем-то, идет по его стопам, потому что он также делит текст на 12 частей. В целом ряде эпизодов, там, где у Пергалези используется дуэт, он посвящает и этот текст, эти строки хору, передает хору. И хор в этом случае, собственно говоря, взаимодействует по принципу дуэтному. Но, конечно, от Пергалези его отличает несколько другой состав, более крупный состав. И тогда возникает у нас вопрос, для кого предназначалось это произведение, для каких исполнительских сил, раз состав такой большой. Был ли у него заказчик? Мы точно знаем, что заказчика не было, и также точно знаем, что Шуберт рассчитывал на будущее исполнение этой вещи. Где она должна была прозвучать? Это вопрос интересный, но вопрос, который повисает в воздухе. Ибо именно в этот период начинаются споры и раздумья о том, что духовная музыка должна чаще звучать в светских пространствах, в концертных залах. С этой мыслью станет обращаться к духовным жанрам Роберт Шуман, но это уже следующая страница истории музыки. Итак, вернемся к тому, что в 16 году было Шубертом создано произведение на знаменитый текст, на текст, который был переведен, переложен на немецкий язык Фридрихом Клопштоком, что это произведение шло по стопам уже известного и всеми любимого сочинения Джованни Батиста Пергалези. И остается задаться вопросом, а каково было само отношение Шуберта к религии и к церкви?
И здесь далеко все неоднозначно. Дело в том, что представители церкви, вероятно, зная их очень близко и с какой-то невыгодной стороны, Шуберт горячо не любил. У него в дневниках и в письмах встречаются нелицеприятные характеристики, которые сводятся, в общем-то, к одной. Эти тупоголовые бонзы, эти шишки на ровном месте. Вот буквально то, что он пишет своим друзьям. Но означает ли это его внутренний отказ от религии? И здесь мы должны твердо понимать, что для него понятие религии, понятие веры было абсолютно нерушимо. Когда мы слушаем его личные духовные сочинения, мы обращаем внимание на то, что, может быть, главный акцент в них падает на такую важнейшую часть литургических текстов, как «Санктус» – «Свят», «Святой». Вот это ощущение благости веры, благости религии и ее неизменности сопровождало его на протяжении всего пути. Но есть еще одно обстоятельство, которое отметили исследователи. В другой части его месс, или же в отдельных частях, он иногда писал и отдельно на этот текст, «Кредо, верую», где формулируется символ веры, он намеренно каждый раз выпускает слова «верую в Церковь единую». Вот такое противоречие. Противоречие, которое мы объясним словами самого Шуберта, ибо лучше, пожалуй, сказать невозможно. И это то, чем хотелось бы закончить разговор о великой духовной музыке Франца Шуберта. Человек рождается с верой. Из нее возникают разум и знания, так как для того, чтобы что-то понять, я должен прежде всего во что-то поверить. Вера – это высочайший фундамент, на котором слабый разум выращивает свои первые доводы. Разум есть не что иное, как анализирующая вера. Вот так этот молодой человек формулировал свой взгляд на мир, свои отношения с Богом. И мы еще раз убеждаемся в том, что гений велик не только в своем творчестве.

Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 7, ля мажор, в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Александр Соловьев.

Спасибо, что провели этот вечер с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы быть в курсе всех новостей. До новых встреч! Мы всегда рады видеть вас в зале «Зарядье».

Добрый вечер. Уважаемые слушатели, сегодня у нас не совсем обычный концерт. Российский национальный оркестр обратился еще к одной грани музыкального искусства. Программа, которую вы сегодня услышите, называется «Как молоды мы были». В ней прозвучат песни нашего детства, нашей юности, нашей зрелости. Песни, которые жили, которые живут и которые будут жить завтра. Российский национальный оркестр благодарит за поддержку сегодняшнего концерта компанию «Эксон». Прозвучит музыка Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Михаила Плетнева. Исполнители. Российский национальный оркестр, дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Большой детский хор под управлением Виктора Попова. Дунаевский. Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта». Исполняет оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Михаил Плетнев. 10 детских песен на стихи Романа Сефа. Солистки Наташа Юрлова, Света Сласникова и Света Двойченкова.

Дунаевский, стихи Матусовского, «Летите, голуби».

композитор Александра Пахмутова, стихи Добронравова, «Добрая сказка», солистка Света Погосий.

лисе Иван-царевич на волка верхом. Серый волк и поскакал,

Пахмутова, стихи Рождественского, «Просьба». Солист Миша Елисеев.

Дунаевский, стихи Лебедева, Кумача, «Спой нам ветер», солистка Света Двойченкова.

закончилось первое отделение концерта «Антракт». Начинаем второе отделение концерта. Композитор Александра Пахмутова. Пьеса для ансамбля скрипачей и оркестра «Ауфтакт». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Пахмутова, стихи Добронравова, «Мелодия», исполняет Ренат Ибрагимов.

Две песни Александры Пахмутовой на стихи Расула Гамзатова «Шар земной» и на стихи Добронравова «Как молоды мы были». Солист Александр Градский.

Дунаевский, анданте из кинофильма «Дети капитана Гранта». Исполняет оркестр дирижер Михаил Плетнев.

Пахмутова, стихи Гребенникова и Добронравова «Нежность». Исполняет солистка Большого театра России Маргарита Маруна.

Пахмутова, стихи Матусовского, «Старый клен» исполняют Маргарита Маруна и Юлиан.

вешних лугов, праведных слов, буду беречь ростки я, вера моя, удаль моя, песня моя, Россия. Время дает

Николай Григорьевич,

Пахмутова, стихи Гребенникова и Добронравова «Прощание с Братском». Солист Иосиф Кобзон.

Я в таежном смолистом краю встретил лучшую песню свою. До сих пор я тебя, мой палаточный братец,

и почти историческим стал.

ведь не вся еще жизнь прожита. Заблестят на груди ордена, заблестит на висках седина, и пошлют на далекие строки других. Только в этом не наша вина.

пути. Я еще допою, допою комсомольскую песню свою. Только кто мне придумает новый тайшет, кто другой?

Пахмутова, стихи Кострова, последние.

надеждой больны. Мы подснежники, мы из-под снега, сумасшедшего снега войны. Доверяя словам и молитвам, и не требуя блага взамен, мы по битвам прошли, как по бритвам, так что ноги красны.

звездем. Время быстро идет по маршруту, бьют часы, отбивая года. И встречаемся мы на минуту, и прощаемся мы навсегда.

знаете, каким он парнем был? На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд нежен был и прост.

знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел был.

Дорогие друзья, вы знаете, сегодня у меня просто большое и радостное событие, и оно неординарное. Это бывает не каждый день. Вы знаете, вот такой блистательный академический оркестр под управлением выдающегося дирижера, всемирно известного пианиста Михаила Плетнева. Вот они вдруг... Браво! Дорогие друзья, вот они заинтересовались простой песней и посвятили этот концерт песне. Вы знаете, это добрый знак, это торжество живого звука, живого исполнения. Если даже вы слышали, может быть, даже не все было совершенно, но это было от волнения. Вот это то, о чем мы часто мечтаем, вот акт творчества на сцене. Огромное вам спасибо за это, Михаил Васильевич, браво, дорогие браво, друзья. Браво. Вы знаете, и если были, даже я не услышала ни одной погрешности на нем, если даже было, это было от волнения, потому что сегодня в концерте участвовали мастера, которым я безмерно благодарна. Это детский хор, они маленькие, но это мастера и большие профессионалы. Им огромное спасибо и хору, и замечательным его солистам. И огромное спасибо моим друзьям, которые пришли и спели во втором отделении. Уже взрослые мастера, настоящие мастера песни, мои большие друзья. Им тоже огромное спасибо. Извините, сейчас приду. Дорогие друзья, мне бы еще хотелось, очень хотелось бы отметить, сегодня была уже отметить, Михаил Васильевич, просто сказать несколько слов о нем, как о коллеге. Сегодня была замечательная премьера. В первом отделении был цикл, вокальный цикл Михаила Плетнева на стихи Романа Сепа. Это удивительно. Вы знаете, это удивительный цикл. Это тонкие миниатюры, великолепно оркестрованные превосходным оркестром, с превосходным оркестровой партитурой, великолепно исполнены. Михаил Васильевич, я вас поздравляю с этой премьерой. Поэтому сегодня, дорогие друзья, хочу еще раз огромное спасибо всем исполнителям, огромное спасибо прекрасному оркестру. Для меня всегда счастьем встретиться с таким коллективом. Вот. И, знаете, по традиции, что хочу сказать. Да, Михаил Васильевич, я хочу пожелать, чтобы ваш многогранный талант развивался, посмотрите, чтобы на все хватало сил, и чтобы мы встретились еще не раз. Спасибо, потому что академические оркестры, они избалованы великой музыкой, они же играют сочинения великих композиторов, и поэтому для нас это огромное счастье, когда они обращают свое внимание и на наше творчество. Спасибо. И, друзья, если вы пришли из-за песни, то у песенных концертов есть своя традиция. Значит, нужно закончить концерт тихо, но с вами. Пожалуйста. Я хочу пригласить всех, кто еще не ушел на сцену, и мы споем вместе с вами. И скажем друг другу до свидания.

0: светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты.
1: Надежда.

Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.

Неравно, уважаемых семьи, в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того мир их родителей на их могиле на 2 часа составят существо, разыгрываемое пред вами были. По милости или к слабостям пера, их сгладить постарается игра.

приходишь ты? Еще не расцвело, нас оглушил не жаворонка голос, а пение соловья, он по ночам поет вон там, на дереве граната, поверь, мой милый, это соловей. Нет, это были жаворонка клики, глашатая зари, ее лучи румянят облака, светильник ночи сгорел дотла, в горах родился день и тянется на цыпочках к вершинам. Мне надо удаляться, чтобы жить, или остаться и проститься с жизнью. Та полоса совсем не свет зари, а зарево какого-то светила, взошедшего, чтобы светить твой путь до Мантуи огнем факелоносца. Побудь еще, куда тебе спешить? Пусть схватят и казнят, раз ты согласна, я и подавно остаюсь с тобой. Пусть будет так.

расписывает краской облака, как выпившие кренделя рисуя, остатки тьмы пустились в рассыпную. Пока роса на солнце не сошла и держится предутренняя мгла, наполню я свой кузовок плетеный целебным зельем и травою сонной. Земля – проматерь всех пород, их цель – гробница и вновь их колыбель. Все, что на ней, весь мир ее зеленый сосет ее, припав к родному лону, она своим творением без числа особенные свойства раздала. Какие поразительные силы земля в каменья и цветы вложила. На свете нет такого волокна, которым не гордилась бы она. Как не отыщешь и такой основы, где не было бы ничего дурного. Полезно все, что кстати, а не в срок. Все блага превращаются в порок. К примеру, этого цветка сосуды. Одно в них хорошо, другое худо. В его цветах целебный аромат, а в листьях и корнях сильнейший яд.

Так надвое нам душу раскололи дух доброты и злого своеволия. Однако в тех, где побеждает зло, зияет смерти черное дупло.

Чей это крови след на плитах пред решеткою? Ромео, как бы леди на другой, как? Граф Борис, и весь в крови. Где ключ загадки этой?

Я буду краток. Коротко и так для длинной повести мое дыхание. Простертый на земле Ромео муж Джульетты, и она жена Ромео. Я тайна их.

эльфы всех холмов, озер стоячих, ручьев, лесов, что по песку.

бесследно вслед гонитесь Нептуну и вернуться бежите сами, куколки-малютки, что при луче в лугах кружки перчите, чтоб овцам не щипать, что мухоморы растите за ночь. Вы, кому приятен сигнал огни тушить, вы помогли мне, хоть мастера и небольшие. Мраком покрыл я солнце, буйный ветер созвал, и между миром и лазурным сводом рычащий бой воздвиг. Раскатом грома я пламя придал, гордые дубы рассек одним ударом. Прочный мыс я сотрясал, и с корнем вырывались сосны и кедры. Самые могилы будили спящих в них и высылали по моему приказу. Грозных чар не надо больше, но владеть хочу я небесной музыкой, теперь нужна мне, чтобы сошло с умов их колдовство с мелодией. Тогда я жезл сломаю, его в земле насажен погребу, и в море глубже, чем спускают лот, заброшу книги.

Добрый вечер. Московская государственная филармония представляет Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. За дирижерским пультом Владимир Юровский. Солист Николя Ангелович, фортепиано, Франция. Генеральные партнеры оркестра, закрытое акционерное общество «Северсталь Транс» и фонд Михаила Прохорова.

Во втором отделении шубы. Симфония номер 8, си минор, неоконченная. Завершена Антоном Сафроновым. Редакция 2007 года. Российская премьера. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижирует Владимир Яровский.

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет открытие концертного сезона Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Оркестр искренне благодарит генерального спонсора концерта, компанию «Шеврон». Генеральные партнеры оркестра – компания «Н-Транс» и фонд Михаила Прохорова. В программе сегодняшнего концерта – сочинение Римского-Корсакова. Уважаемые слушатели, убедительная просьба проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. Римский-Корсаков, «Свадебный поезд» и «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии». Дирижирует Михаил Плетнев.

Римский-Корсаков, «Ночь на горе Триглави» из третьего действия оперы «Млада». Концертное переложение для оркестра в 5 частях.

Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны после антракта. Римский-Корсаков. Сюита из оперы «Снегурочка». Вступление. Пляска птиц. Шествие царя Берендея. Пляска скоморохов.

Вступление, первое действие и три чуда из оперы «Сказка о царе Салтане».

Добрый вечер, уважаемые слушатели. Московская филармония представляет Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Дирижер, главный приглашенный дирижер оркестра Владимир Юровский. Генеральные партнеры оркестра компания «М-Транс» и фонд Михаила Прохорова. В программе произведения Игоря Стравинского. Симфония в трех движениях. Исполняет оркестр, дирижирует Владимир Юровский.

Игорь Стравинский. Концерт для фортепиано и духовых инструментов. В трех частях. Солист Вячеслав Попругин.

В программе второго отделения концерта Игорь Стравинский «Весна священная. Музыка балета. Картины языческой Руси». В двух частях исполняет Российский национальный оркестр, дирижирует Владимир Юровский.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральные партнеры оркестра. Компания «М-Транс». Фонд Михаила Прохорова. Дирижер Кристоф Мюллер, Швейцария. Начинаем первое отделение концерта. Йоганнес Брамс, вариации на тему Гайдна для симфонического оркестра. Си бемоль мажор. Дирижер Кристоф Мюллер.

Wolfgang Amadeus Mozart. Экзультате юбилате. Матет для сопрано и оркестра. Солистка Джоан Лан, сопрано Великобритания.

Начинаем второе отделение концерта. Густав Малер. Симфония номер 4 для сопрано и оркестра соль-мажор в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Солистка Джоан Лан. Соло в оркестре Алексей Бруни, скрипка. Дирижер Кристоф Мюллер.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральные партнеры оркестра. Компания «Энтранс», фонд Михаила Прохорова. Солист Стивен Исерлис, виолончель, Великобритания. Сегодня в концерте прозвучат произведения Роберта Шумана. Уважаемые слушатели, еще раз напоминаем вам о необходимости отключить ваши мобильные телефоны. Начинаем первое отделение концерта. «Манфред» – увертюра из музыки к драматической поэме Байрона. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Концерт для виолончели с оркестром «Ля минор», сочинение 129-е, в трех частях. Части исполняются без перерыва. Солист Стивен Истерлис, Великобритания. Дирижер Михаил Литвин.

Начинаем второе отделение концерта. Роберт Шуман, симфония номер 4, ре минор, сочинение 120-е, в 4 частях. Части исполняются без перерыва. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Михаила Плетнева представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Российский национальный оркестр благодарит за поддержку генерального спонсора концерта – банк «Зенит». Генеральные партнеры оркестра – фонд Михаила Прохорова, компания «Н-Транс». Программа вечера «Иоганн Себастьян Бах. Рождественская оратория. Кантаты 1, 2 и 3». Кантаты исполняются без перерыва. Исполнители. Камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель и дирижер профессор Борис Тем. Российский национальный оркестр. Соло в оркестре. Маргарет Фолтлес. Скрипка. Константин Ефимов, флейта. Виталий Назаров, Ярослав Бобровский, гобой дому. Андрей Шиданов, гобой. Владислав Лаврик, труба. Баса Кантино, Александр Гонгельф, виолончель. Ольга Филиппова, орган позитив. Солисты. Дитта Андерсен. Сопрано Дания. Кристофер Эйнсли. Контртенор Великобритания. Марк Уайлд. Тенор Великобритания. Штефан Логис. Бас-баритон Германия. Дирижер. Главный приглашенный дирижер оркестра Владимир Юровский.

Und macht uns frei.

исполнитель, Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Владимир Юровский. Солист – народный артист России профессор Алексей Любимов. Начинаем первое отделение концерта. Сергей Прокофьев. Фрагменты сюиты из музыки балета «Сказка про шута» семерых шутов, перешутившего. Шут со своей шутихою. Танец шутиных жен. Шут, переодетый молодухою. Танец шутиных дочерей. Молодуха обратилась козлухой. Пятый антракт и похороны козлухи. Заключительный танец. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Владимир Юровский.

Сергей Прокофьев. Концерт номер 4 для фортепиано, для левой руки, с оркестром си-бемоль-мажор в 4 частях. Солист, народный артист России, профессор Алексей Любимов. Дирижер Владимир Юровский.

Начинаем второе отделение концерта. Сергей Прокофьев. Симфония номер 3 до минор. Сочинение 44 в 4 частях. Посвящена Московскому. Исполняет Российский национальный оркестр дирижер Владимир Юровский.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии «Шедевры мировой музыки». На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Энрике Мацола, Италия. Начинаем первое отделение концерта. Хоакин Турина. Фантастические танцы для симфонического оркестра. Сочинение 22 в трех частях. Экзальтация, сон, оргия. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Энрике Мацола.

Морис Равель. Испанская рапсодия в четырех частях. Прелюдия ночи. Малагенья. Хабанера. Ферия.